0: В эфире несвежие новости на радио Чебальдук, в студии Карим Яблоков. Витебск. 3000 ковров изготовила в этом году ткачиха Витебского коврового комбината Раиса Херувимова. Молодая ткачиха – первая ковровщица республики, перешедшая на обслуживание трех станков вместо одного. Душанбе. Оперу «В бурю» Тихона Хренникова поставил Таджикский академический театр оперы и балета имени С. Айни. Этот спектакль, посвященный 50-летию образования СССР, пример плодотворного содружества мастеров искусств Москвы и Душанбе. Продолжаем не очень свежие новости на радио Чебальдук по материалам газеты «Комсомольская правда» от 1 мая 1972 года. Йошкар-Ала. Первые троллейбусы пошли в канун 1 мая по новой кольцевой линии, соединившей заводской район города с Ленинским проспектом и железнодорожным вокзалом. Теперь протяженность троллейбусных маршрутов Йошкар-Але составляет почти... 30 километров. К концу пятилетки этот вид городского транспорта станет основным. Продолжаем не очень свежие новости. И о спорте. Хоккей. Выбыли из розыгрыша кубка бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата страны ленинградские армейцы, проигравшие Челябинскому трактору со счетом 3-5. Сегодня состоялись полуфинальные встречи. Химик выиграл в Челябинске у трактора 4-2. Шайбы забросили у трактора Шорин, М. Природин, у химика Савцилла 2, Лексюткин и Сырцов. Погода. Мурманская, Архангельская области. Местами снег плюс 2, минус 2. Ленинградская область, Республики Прибалтики, Белоруссия. Преимущественно без осадков 9-14. На юге Литвы и Белоруссии 19-20. На южном берегу Крыма до 20. Таков прогноз погоды на 1 мая 1972 года.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чебальдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
2: Радио Чебальдук. Пока не догонят.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: В этой рубрике мы, как обычно, представляем вам лучшие образцы мирового музыкального искусства. Вольфганг Амадей Моцарт. «Волшебная флейта». Запись начала прошлого века. Имя исполнительницы, к сожалению, неизвестно.

Чипальдук. Старое, доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Чиплидук. И так будет с каждым.

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Радио Чипыльдук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпин-дук.

Для тех, кто давненько не говорил по-английски с хорошим эстонским акцентом, прозвучит наша следующая песня, а предыдущий трек рассказывал о буднях желтобрюхого сурка Вики в Копенгагенском зоопарке. It's

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 442.
1: Южная Ирландия, 1924 год. Наименование устройства. Полумеханическое приспособление для сбора на местности дождевых червей для рыбалки в районах с мягкими грунтами. Принцип действия. Накануне дня рыбной ловли сборщик наживки совершает рейд по хорошо увлажненной топкой местности, почва которой черноземы или суглинки, богаты кольчатыми червями, отряды беспозвоночных, именуемыми в рыболовном обиходе дождевым червем. В ареалах предполагаемого скопления наживки сборщик-обходчик с размаху втыкает во влажную почву на глубину 30-40 сантиметров трубчатый щуп с подвижным штоком внутри, на нижнем конце которого закреплена самозатягивающаяся петля для захвата червя. После натяжения червячного механизма спиннингового типа на рукояти трубки ирландский рыболов-обходчик наматывает лесу на катушку, извлекая из почвы обнаруженного червя, который по точно рассчитанной траектории забрасывается в банку для наживки. Запись сделана рыболовом-любителем Джоном Фальфдрадлкерквотером, старшим, в районе топи Баскер-Мадлсуамп 12 августа в 4 часа утра.

холостяк – это тот, кто одновременно и хочет жениться, и радуется, что не женился. Генри Луис Менкен.

Любимые песни лесорубов Амазонии звучали в этот час в нашем эфире. Продолжает наш плейлист композиция для работников Бориспольского планетария имени Германа Титова.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Утро на радио Чапельдок.

0: odevla. Tusan igen lácsó. Jaj, de suka. Igen, Janes.
1: Hoppá!

Фраза дня. Пройдя через все годы испытаний, мы все-таки выжили. Но, видимо, уже из ума

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: досуга. Капутник.
1: Капутник.
0: Веселая праздничная вечеринка, посвященная закрытию какой-либо фирмы, журнала, телеканала, завода и прочее. Капутник также может сопутствовать завершению индивидуальной трудовой или концертной деятельности, радостным проводом на пенсию какого-либо сотрудника, артиста, спортсмена, руководителя фирмы. Капутник также может быть посвящен празднованию победы над любовным противником, замоченным конкурентом, успешному разводу с женой, иссяканию продовольственных запасов в экспедиции, кислорода в батискафе, полному истощению нефтяных и природных ресурсов региона и многому другому. По степени энтузиазма, оптимизма и радости капиталистический капутник напоминает коммунистический субботник. Капутник.

Give me the sexual secrets, babe.

Продолжается музыкальная программа веб-радио «Чип и Льдук». Ну, а следующую мелодию мы рекомендуем слушать в костюме из лайкры цвета «зеленый электрик» и в газосварочных очках.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Ой, если правильно набрал, то попадем Юрию, который говорит, звоните в любое время суток, вот сейчас как раз любое. И спасибо, что украшаете мои рабочие и не очень рабочие дни, понимаешь? Украшаем мы.
4: Алло, алло.
3: Юрий?
4: Да, да.
5: Юрий, скажите, вечер. Вот у вас там дни делятся, на которые рабочие и не очень. Рабочие. Вот сегодня какой день был у вас? Рабочий или...
4: Сегодня не очень был рабочий.
5: Скажите, а вот количество не очень рабочих дней, оно доминирует, и вы как к ним относитесь? Как к дням, которые следует занести в актив? Или все-таки это дни, которые вас повергают в жуткую депрессию?
4: Нерабочие в депрессию?
5: Нет, мы не говорим про нерабочие, про не очень рабочие.
4: Не очень рабочие?
5: Вы сами так сформулировали.
4: Нет, я им радуюсь. Я им радуюсь.
3: А вот рабочие дни можно назвать не очень рабочие? Вот такое двойное отрицание.
4: Можно, я думаю, да.
5: Вот. А скажите, начальство вот как относится к вашим не очень рабочим дням? Оно...
4: Начальство, оно вместе со мной радуется моим не очень рабочим дням.
3: Потому что он и есть начальник, видимо, сам себе, так я понимаю?
4: Да, все верно.
5: Хорошо. А на, так сказать, вашем бюджете, как сказываются не очень рабочие дни?
4: Конечно же, плохо сказывается.
5: Но вы не заморочены, да, на этом сильно? Вас это не расстраивает?
4: Абсолютно.
3: Он же слушатель радио Чипальдук. Он вообще ничем не заморачивается.
5: Слушатель радио Чипальдук, своя система Чипаль-координат. Поэтому...
3: Конечно. Пусть он нам что-нибудь насвистит, что ли.
5: Да, давайте. Вы умеете свистеть?
4: Попробую. Плохо.
5: Ну а что будет? Шуберта или Шафутинского? Что будет свистеть?
4: Я думаю, Игги Попа.
5: Отлично. Он никогда мелодиями не жаловал. Поэтому свистите, что хотите. Давайте.
4: Это маленький аккордик был.
5: Давайте.
3: Узнали.
5: Это хороший был. А вот еще два давайте, чтобы какая-то у нас была.
3: Три. Из разных песен.
4: Два из разных песен. Да. Хорошо сейчас.
5: Это даже не рассчитывали.
3: Это, кстати, из любимой моей.
5: А ты третью не слышал, что ты сразу говоришь? Да. Давайте последний и сворачиваемся.
4: Последний, хорошо.
5: Это такая жалобная.
3: Мне нравится, да. Видишь, но она из поздних вещей, поэтому мне она...
5: Но в конце гип-поп к мелодизму. Последний был, кстати, каверовый.
3: Спасибо
5: огромное.
3: И только сигнал точного времени можно передать.
5: Да, сигнал точного времени было бы неплохо.
3: Свистков.
4: Вы очень радуете меня, и вот насыщаете рабочий день, я как бы под вас работаю.
5: Вы знаете, огромное спасибо, потому что обычно позвонишь и говоришь, и люди говорят, что вот когда мы в депрессии, мы включаем Чипальдук.
3: Когда в депрессии, мы звоним нашим слушателям, и от них заряжаемся оптимизмом. Ну, просвистите нам, скажите, вот пи-пи-пи, вот шесть раз просвистите, скажите, такое-то точное время. Сигнал передавал Юрий.
4: Хорошо, давайте. Точное время 18:37.
5: У вас как там быстро оно и течет, да?
3: Все, ладно, Юра, все, спасибо.
5: Покедово, Юр, побольше нерабочих, рабочих, прикольных дней.
3: Пока.
4: Спасибо. До свидания.
3: До свидания.

Yes.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: В рамках своего министр прокомментировал большинство текущих с участием. В частности, скандал вокруг и претензий. Нашли ответы и заявления Михаила, сделанные им. По словам министра, составной частью являются попытки. Что касается намерения вступить, то это личное дело, но в таком случае придется сделать. Заодно он сообщил, что сторона не получила, хотя и слышала, сообщает внештатный. Административное расследование по факту практически завершено. Об этом сообщили. Как установили, причиной явилась неисправность, рассказали в ведомстве. Всего было три. В управлении отметили, что Сергей отнесся с пониманием и не имеет. Информирует наш.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Надеемся, что следующая песня послужит глотком свежего воздуха для аквалангиста отряда морских котиков Джея Стика, забывшего заправить свои баллоны воздухом.

0: Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.
1: Спокойно. Прошу пройти. В отделение?
2: Точно.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Костя пишет: скорее позвоните мне, скорее. Меня зовут Костя, скорее позвоните мне.
4: Алло.
3: Костя.
4: Вот мы стримглав, преодолевая препоны, препятствия, вычеркивая всех
3: подряд. И мы срочно звоним вам, Костя.
4: Какие полгода? Полтора года
3: прошло, мы срочно звоним вам. Вы пишете нам: скорее позвоните мне. Меня зовут Костя. Ложусь поздно, встаю каждый день.
5: О, это ж Чепульдух.
3: Оно. Мы не
5: обалдеть.
3: Обалдеть. Босоногов 2, Босоногов 2. Как понял, прием. Ваш ник видим перед собой.
5: Не, я как раз спортом занимаюсь.
4: Какой спорт?
5: Роликовые коньки.
3: Просто у вас, поскольку ник Босоногов 2, мы думали, что может быть босоногий спорт
4: как
3: какой-то.
4: Как раз спорт на ногах, как раз.
5: Ну, не, с тех пор столько воды уже утекло, так вон уже прикрыл.
3: Как сколько утекло? Мы стремительно звоним. Полтора года прошло. У нас люди по 6-7 лет ждут. Вот нам 7
4: где
3: лет.
4: Где вы на роликах сейчас катитесь? Куда вы? Под горку или
5: в... в Санкт-Петербурге еду от дома. Вот так, чтобы подольше покататься. Купили сегодня девушке ролик, и вот опробуем.
4: Вдвоем?
5: Давно, а ей сегодня купили. Вдвоем.
4: А она умеет кататься?
5: Она, ну, делает вид, что умеет.
4: Ага. То есть лежит сейчас, да?
5: Нет, едет рядышком.
4: В шлеме, в защите?
5: Конечно, в защите. Нет, без шлема.
4: Без шлема.
3: А там дорожки оборудованные как, какие-то для роликов?
5: Дорожки, да. Тут же у нас в Петербурге одна из единственных, может быть, роликовых дорожек, которая вот есть на проспекте Просвещения есть. На ней очень много народу катается.
4: В эти полтора года что-то случилось такое, чтобы вы хотели нам рассказать, вот, коротенечко, что-то такое серьезное? Чему свидетелем мы не были?
5: Ну, не знаю. Любовь к вашему радио стабильна.
3: А?
5: Это главное.
3: Так.
5: Что я могу вам сказать.
3: Хорошо.
4: Но вы сказали, что утекло так, воды много. Воды много утекло.
5: Ну, да, конечно. Я уж сменил род деятельности кардинально.
4: Ну-ка.
5: И вообще, ну-ка. Так я же работал поваром, а теперь я работаю тату-мастером начинающим. Ну, кардинальное изменение.
3: Отлично. Что мы можем от вас поиметь? Мы сразу же цепляемся. Мы такие цепкие. Тату в виде логотипа вот, или надписи Чипыльдук. Вот все хотим, чтобы у кого-то... Нам присылали на почту, у кого-то из юзеров есть такое. К вам можно направлять вот, желающих?
5: Если я найду желающего, да нет, даже не желающего. Даже я даю вам 100% гарантию, что я набью вас. Ваш логотип и выложу его вам на сайт, пришли на почту.
4: А кому вы его набьете?
3: Да вот уже слышно, девушка кричит, не надо.
5: Да, кому набью?
4: Лицо, главное, не бейте никому.
5: Не, вы что, я этот, пацифист.
4: Так, значит, у нас есть татуировка потенциально уже готова у кого-то, видимо, у его...
3: У нас много заданий. Значит, автобусную остановку нам сделали.
4: Да, но он еще, еще
3: торт
4: и повар, видите, понимаешь?
3: Повар, должны
4: он
3: были
4: еще
3: испечь.
4: Же повар. А вы теперь не готовите уже для других, только для себя, в кругу семьи?
5: Ну, я думаю, все, что я вам приготовить, смогу приготовить, оно испортится в процессе при этого транспортировки.
4: Не, ну мы так просто выясняли, потому что из поваров в тату-мастера это, конечно, дорога прямая, но не каждый по ней...
5: Нет, так по прямой дороге пить неинтересно. Интереснее, когда она то туда, то сюда, чтобы себя показать, мир посмотреть.
4: Ну да ладно, очень интересной судьбы у нас радиослушатель. Приятно всегда, когда вот не зацикливается человек на чем-то, а формат своей жизни меняет. Вот за полтора года много утекло воды, щей, всяких разных ух,
3: и
4: борщей.
3: И глядишь, через еще полтора года, то есть очень-очень скоро, перезвоним вам, а вы будете уже...
4: На орбите.
3: Да, космонавтом, да.
5: О, так я вам... Картинку-то по e-mail пришлю, вы мне позвонить, пообщаемся.
3: Да.
4: Точно. Ну что же, попутно вам ветра, на роликах-то там все-таки в Питере погода влажная, ветер дует.
5: Лучше без ветра, сейчас прохладненько еще.
4: Ну хорошо. Ну счастливо.
3: Успехов.
4: Спутница, привет.
5: Хорошего, ребят. Развивайтесь.
3: Спасибо.
5: Радуйте.
3: Спасибо.
4: Счастливо.
5: Все, пока.
3: Пока.

связи с участившимися бытовыми, лесными и промышленными пожарами в различных регионах планеты, мы выражаем солидарность с представителями героической и очень нужной всем нам профессии пожарного. Для них звучит следующая песня. Итак, рубрика «На всякий пожарный» на радио Чапльдук.

Вы слушаете песню «Старого пожарника», которая исполняется по-русски с немножко латышским акцентом. Эх, Разик, Разик, еще раз! Вновь каску надеть бы! Справиться с пламенем грозным смог бы я, но что мне делать с жаром памяти? Поет хор горячих латышских пожарных.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Арбитр неоновый глагола, возбухни чистым пузырем, влекомый сквозняком эола, взмывай, авророй озарен. И под косыми небесами, усами задевая зыбь, ты, избегая описания и огибая расписания, недосягаем для касания, свисает лишь нога босая, и ветер треплет твой язык. Аристарх Ихтиандрович Лешек-Скосорымник, Биарриц, 1858 год.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я нашел череп в лесу, моей первой мыслью было вызвать полицию. Но рассмотрев его, я призадумался, что это был за человек? Почему у него были оленьи рога?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». В студии радио «Чипидук» Арсений Мухин. Вчера в Москве, 5 марта 1976 года, состоялся пленум Центрального комитета КПСС, избранного 25-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева. Простите, сейчас звонит мобильник, сейчас я отвечу и продолжу новость.
4: Алло? Алло? Да? О, здрасте. Да, я сейчас просто в эфире, да, вот читаю тут несвежие новости. Я сейчас дозапишусь, и через полчасика можем связаться, ладно? Ага, ну ладно, пока. Ага.
3: Простите. Продолжаем несвежие новости. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Леонида Ильича генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе. Члены Политбюро – товарищи Брежнев, Андропов, Гречко, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельши, Подгорный, Романов, Суслов, Устинов, Щербицкий, В.В. Кандидаты в члены Политбюро – товарищи Алиев, Демичев, Машеров, Пономарев, Рашидов, Соломенцев. Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев, Суслов, Кириленко, Кулаков, Устинов, Пономарев, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Черненко, К.У. Пленум утвердил председателем комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А.Я. Также пленум предложил кандидатами в кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС товарищи Светлакова, Галустяна, Харламова, деятели искусства Волочкову, Баскова, Никоса Сафронова, а также Евгения Петросяна. Это, простите, конечно, была шутка более позднего периода. Это были, как обычно, не очень свежие новости на радио Чипидук. По материалам свежей газеты «Комсомольская правда» от субботы 6 марта 1976 года. Газета основана в мае 1925 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Цена номера 2 копейки. А наверху лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В студии радио Чипидук с вами был Арсений Мухин. До новых встреч в эфире. А сейчас, как обычно, немножко современных музыкальных ритмов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Для тех, кто 4 дня назад прочел книгу «Этюды о питании», для этих слушателей прозвучит трек через 15 минут. Будьте внимательны.
1: Ну а пока предлагаем вам немножко расслабиться под музыку для сноса ветхого жилищного фонда.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло?
3: Алло, алло.
2: Иннокентия, можем мы услышать?
3: Да.
2: Здравствуйте, Иннокентий. Вот здесь написано, что вы всегда готов. Иннокентий, только мы думали, что Калуга, а это Кулага.
3: Угу.
2: Мы правильно интерпретируем вашу фамилию?
3: Всегда готов что?
2: Всегда готовы соответствовать эфиру радио Чипыльдук.
3: А! Ой, да, конечно, конечно. Это было так давно, ну, естественно.
2: Ну, давно, да, извините, это полгода какая? Давно. Полгода? Мы 10 лет эфирим, нет, для него полгода это давно.
4: Ну что, молод, нет, конечно, молод и...
3: Конечно, всегда готов, определенно.
2: Окей. У меня вот Иннокентий всегда только почему-то со Смоктуновским вот ассоциируется. Имя прекрасное, не такое, не затертое. Вот, вот Смоктуновский — это давно. А вот мы — это недавно. У нас люди по 10 лет ждут. Вот. Так что вы делали-то? Мы вас явно отвлекли от чего-то более приятного, чем наш звонок, да?
3: Нет, нет, я как раз вот сидел дома и вот
2: ждал нашего звонка.
3: Да, ждал вашего звонка полгода.
4: А чем вы занимаетесь вообще?
3: Вы имеете в виду, занимаюсь как работа?
4: Ну, как сказать, дело какое у вас? У мужчины должно быть дело.
3: Да-да-да. Ну, у меня дизайн-студия, делаем всякий дизайн, там сайты, упаковки, вот все такое.
2: Да-да-да. У нас ведь иногда встает необходимость какой-то дизайн сделать, да, что-нибудь упаковать. Можем к вам обратиться, значит, правильно?
3: Да, конечно, определенно.
2: А не Калуга, а какой город-то все-таки это у нас?
3: Москва.
4: То есть рабочий график не нормированный, и, что называется, работаете на дому и когда удобно?
3: Не, ну у нас есть офис, но просто сегодня плохая погода, мне так лень было туда ехать, я решил дома посидеть, конечно.
4: Прекрасно.
3: Но стоит заметить, что достаточно нервная, ну не нервная, очень своеобразная работа, ну как бы у нас студия не там не в топ-10, да, то есть мы там не миллионеры, которые катаются на кабриолетах.
2: А жалко, жалко.
3: Да. Не, ну кабриолет у меня есть, вот, ну, как бы то ни было. И, короче, очень тяжело сталкиваться в нашей работе с высшими дизайнерами, как я их назвал.
4: То есть... Ну-ка, я что, в чем столкновение это неприятно?
3: Ну, я могу прояснить. Вот смотрите, есть как бы вот дизайнер, да, вот у него инструменты, это там программы, там ручка, бумага, то есть, ну, вот с помощью которых он творит. Вот над обычным дизайнером стоит арт-директор. То есть у него инструмент — это дизайнеры, и он уже творит с помощью дизайнеров. Вот. А на другой стороне встречается такой вид, как высший дизайнер. Вот. Высший дизайнер — это, как правило, девушка. Ну, может быть, и мальчик, но чаще всего девушка. Я как бы не сексист, но вот просто так сложилось, чисто по статистике. Вот. Она примерно, может быть, лет 25-35.
4: Ничего не соображает, да?
3: У нее вообще нет художественного образования. Как правило, у нее образование может быть там какой-нибудь пиар, журналистика, вот там что-нибудь такое вот поверхностное, я бы сказал, в чем-то. Вот. И она как бы, ее инструменты — это дизайн-студия. И она реализует свое видение с помощью дизайн-студии. И вот, например, там, ну, у нас это очень часто встречается, когда вот мы рисуем там какой-то концепт, и вот к нам приходят правки там. Ну, вот я помню, мы для одного бренда крупного рисовали, там, например, новогоднюю открытку, и там вот Дед Мороз стоял вместе с эльфом. И вот к тебе приходят такие комментарии, вот, вы знаете, вот эльфы не бывают такими большими, по сравнению с Дедом Морозом, его надо сделать меньше. Еще уберите помпончик с шапки.
4: Ну, вы же понимаете, самое сложное, это же что? Что это же во всем другом виде искусства, что человек, который... делает, вот создает, он делает так, как он чувствует и видит. А есть еще некая другая сторона, тире народ, тире заказчик. Это совершенно другие люди, которые, ну, какими-то своими категориями мыслят. И вот чтобы это все срослось, это извечный процесс. Поэтому тут можно только стать самым-самым-самым-самым-самым, которого все так слушают, что когда он что-то сделал, уже говорит, ну, значит, так должно быть.
3: Не, это в идеале, но конкуренция достаточно высокая, и проще, на самом деле, просто делать. То есть, ну, мы максимум, что себе позволяем. То есть, клиент говорит какую-то чушь, да, мы делаем все, как он говорит. Ну, и плюс мы делаем свой вариант и говорим, вот там, типа, наше видение.
4: Разумно.
3: Как вы думаете, да. Ну, это максимум. Потому что бороться с этим бессмысленно. Это как с ветряными мельницами у Дон Кихота.
4: Ну, зудит, заноза это сидит у вас, и вы вот проснулись, чуть-чуть эта мысль уже сказала вам так, мол... Да, туда не надо ехать, дома сиди и делай.
3: Я просто стал завидовать еще своим клиентам. У меня вот есть клиенты, знаете, у которых вот какой-то бизнес в торговле. Вот у них вот все так понятно. У тебя есть вот план продаж, там, у тебя нет никаких высших дизайнеров. Есть договор на сбыт и договор на скуп. Mm-hmm. Вот, и как бы я вот тоже думаю сейчас в этом направлении. Мы там делаем один проект тоже. Ну, там, естественно, у меня есть опыт, поэтому интернет-магазин как бы хотим сделать.
2: А знаете, вот немножко в плане такого психологического совета, причем оно относится не обязательно к конкретной области, поскольку психология вот такого рода руководящих работников, она такова, что просто ему нужно, ну, купаться в этой должности, самоутверждаться, что-то сказать, неважно что. Поэтому... Да. Что-то все равно будет сказано, какие-то замечания. Иначе зачем я, спрашивает этот человек.
3: Конечно,
2: мысли.
3: Конечно.
2: Поэтому
3: конечно.
2: Вот мой совет такой. Делать, а может быть, вы это уже и так делаете, без совета всяких, собаку так называемую. Собаку на зарезание. То есть вы делаете вариант, который вы показываете, во-первых, первым. Во-вторых, он заведомо содержит какие-то неточности или какие-то такие вопиющие погрешности, на которые явно среагирует заказчик или начальник. И тогда вы с удовольствием, соглашаясь, забраковываете этот вариант, и как бы доработав и переработав, уже приносите следующий.
3: Да, да, да. Не, естественно, мы тоже так делаем, так еще Рубинс даже делал в 16 веке.
2: И Рубинс.
3: Он специально, когда же. У него заказчики заказывали картины, он специально им делал.
2: Взял кривые морды.
4: И Гайдай тоже вставлял атомный взрыв там, где, чтобы прикрыть какие-то свои фишки, которые на фоне такого апокалипсиса уже пройдут.
2: Да, и вот этот первый слой замечаний, как бы он сходит, ну, дальше уже на выдохе вы спокойно дорабатываете.
3: Да-да-да, определенно.
2: И у них будет ощущение, что это именно благодаря их вот...
3: Да-да-да, нет, а еще есть второй тип клиентов, которые с тебя все время выбивают правки бесплатно. И вот ты с ним общаешься, такой сидишь, и он такой тебя грузит, там вот еще это. Там когда уже у нас был макет Final 15, но я при этом... Понимаю, что ну, мы его не сделаем, и как бы ну, мы и денег не увидим. Что делать? Надо делать, потому что деньги там достаточно большие были. Я просто сижу, уже думаю про него, ну ты вообще, короче. И говорю, ну хорошо, типа, мы сделаем. И потом мы уходим, и я прямо представляю, как он такой берет такой, yes, какой я крутой там менеджер, я смог из них, там уже 16 макетов бесплатно.
2: Ну, признаемся честно, мы из этой категории, мы вот такие же заказчики. Если мы с вами будем сотрудничать, мы вас замучаем, честно говорю, на халяву. Будете 16 вариантов для нас.
3: Не-не, это можно, как бы... Не, у нас есть уже страховка от этого в любом случае, то есть там все в порядке.
2: Слушайте, у нас такой хороший профессиональный разговор, журчит беседа, я вам по секрету скажу, две вещи опишу. У нас звукорежиссер Володя, я тихо почему говорю, он с ночи, с ночной смены на другой работе. И он задремал, он сейчас вот опять проснулся, но он задремал да, под нашу беседу, кушать. Да, заулыбался, но он дремал, минуты четыре, а Кирилл, у него болит спина, и он лежа работает, он разговаривает сейчас лежа на столе, мы ему разгрузили просто вот этот мышечный
3: корсет. Я тоже люблю лежа на столе работать.
2: Да-да-да, и мы вообще хотим переоборудовать наши рабочие места, я ревную, потому что я тоже хочу лежа работать, но пока вот полусидя.
4: Ну, в общем,
2: мы рады, хорошо мы пообщались.
4: Процесс
2: вами,
4: у вас
2: да.
4: идет, и выводы...
3: Да, но в жизни в любой очень важен еще творческий выход, как бы, на самом деле, я считаю, ну, как бы, есть люди, которые занимаются только этим, ну, только своей
2: только
3: работой.
2: Входом творческим, а выхода,
4: выхода нет.
3: Да, а я такой человек мечтательный, вообще, ну, я просто, у меня, кстати, историческое образование, но это третье по бесполезности образование. На первом месте у нас литературное стоит, какой-нибудь там факультет Бродского в Петербурге. На втором месте философский факультет, там МГУ, например, а третий вот исторический. То есть еще не так все безнадежно. Вот, и я как бы подумал, ну надо же как-то жить. И выбрал эту сферу так случайно, все такое. Вот, а творчески я вот сейчас... Ну, я уже дописал одну книгу, я вот хочу ее издать. Сейчас у меня уже корректор ее отработал.
2: Ну, вот, а почему? А история древнего дизайна на Древней Руси, например? Дизайн берестяных каких-нибудь грамот, первых штандартов? Не знаю.
4: Ну что ж, написали книгу, это же прекрасно, это же замечательно.
3: Да-да-да, я имею в виду, творчество тоже есть. Да, книжку написал, огромное удовольствие получил от процесса. Я, наверное,
4: вот самое сейчас самое главное... Вот самое главное сейчас всем творцам, у нас на Чапульдуке прям сформирована эта концепция, получайте удовольствие от процесса. И ни в коем случае не ждите никакого результата.
2: И даже если он получается, старайтесь избежать его как можно дольше.
4: Потому что иначе, поскольку количество людей, которые хотят создавать, значительно превышает количество людей, которые хотят что-то получать и слушать или читать. Вот поэтому...
2: Это придет и в спорт. Со временем там откажутся от результатов, и будет только процесс. Вот. И вот вся эта антидопинговая история, она к этому сводится. Потому что все результаты будут аннулированы со временем, и будет только нескончаемый процесс установки.
3: Слушайте, как я вас понимаю, потому что вот я хожу в спортзал, у нас там бывает как разминка, типа игра в футбол. Я единственный человек, которому все равно... Как матч закончится?
2: Убирайте ворота нахрен с поля.
3: Да, а я говорю, слушайте, ну давайте пасы всем равномерно дать. Мы же играем просто ради процесса. Чего вы тут так все там гонитесь?
4: Они не пишут книг, понимаете? Конечно, они не понимают этого.
2: Красоты. Да. Ведь в футболе свой дизайн. Если очертить вот каждую виньетку, так сказать, паса, траекторию мяча, да, это же такая графика. Это,
4: ну что же, мы прекрасно поговорили. У нас звукорежиссер уже ушел, проснулся, почистил зубы. И, в общем, будем рады слушать вас и читать.
3: Да, если какая-то консультация вот нужна будет для нашей передачи историческая, археологическая, антропологическая немного, вот что-то такое, ну, такой взгляд со стороны науки, то можете ко мне обращаться.
2: Да, с удовольствием.
4: Приятно было с вами пообщаться так серьезно, вдумчиво.
2: Ой, не хватило нам средств, ну, мы попрощаемся заочно. Он же не подумает, что мы бросили трубку, правильно? Спасибо, да. Это был Иннокентий из Москвы, а мы продолжаем наше вещание.

0: Леонида Фервердзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: О, кипарис, юный символ тоски и печали, весь нам принес, от которой на сердце тревога. Мозг человеческий пика своего достигает к 22. В 27 же все круто глупеют. Миру об этом фактическом факте поведал доктор Сальхаус, ученый из штата Вирджиния. Так вот живешь и не знаешь, что думать-то нечем.
1: Гигзаметр Ньюс.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.
1: Get him!

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Мы пытаемся дозвониться до любимой девушки Ивана Александровича из, если не ошибаюсь, Кемеровской области далекой, который нас поддерживает, который нас любит и который вот поссорился с этой девушкой и очень хочет, чтобы мы помирили его. И как-то сделали это тактично.
4: По-моему, уже 4 года назад.
3: Да, он как-то исчез, потом
1: автоответчик.
3: Возник.
1: Оставьте сообщение после звукового сигнала.
3: Давайте позвоним самому Ивану Александровичу и хотя бы объясним ему, отчитаемся о ситуации.
4: Может, уже ситуация для него не актуальна. Может, он оставил попытки связаться с Айгуль. Может, у него новая зазноба.
3: А то, что мы не делаем тотальный этот обзвон, связано только исключительно с тем, что мы не можем никак собраться все вместе у нас на Чапльдуке. А почему мы не можем здесь собраться?
4: Не знаю. А почему?
3: А потому что мы все шакалят и халтурят на стороне. Надо где-то зарабатывать,
4: надо же,
3: потому что нас не поддерживают. Вот это мы сейчас и объясним Ивану Александровичу, который сам-то, может быть, спит. Я бы даже сказал, мы хотим повиниться, потому что Иван Александрович, он нас поддерживает, а мы уже месяца два, наверное, все никак не можем дозвониться до Айгуль, его любимой девушки. Иван Александрович.
5: Здравствуйте.
3: Радио Чапльдук на проводе.
5: О, ух ты.
3: Да.
5: Я думал, это какие-нибудь дураки мне хотят кого-нибудь бедную.
3: Так это одно и то же. Это что дураки, что радио Чапльдук.
5: Нет, нет, до этого звонили. Дураки какие-то. Сейчас, секундочку.
4: Так это же мы и были.
3: Мы и были, наверное.
5: Я громко тебя добавил, слушаю вас.
3: Если бы вы видели, вот напротив меня Кирилл сидит, в каком он виде, то я не знаю, какое слово подходит. Эти синие дреды до пояса, выбритая на темечке наискось по диагонали какая-то прядь, ну и что? Также наискось наушники. Это же чудо-юдо. Вот. Но дураками нас назвать никак нельзя, потому что я в сером строгом костюме,
4: да,
3: галстуке,
4: да,
3: в вычищенных ботинках, и поэтому в целом, в среднем, мы нормальные люди.
4: Статистически.
3: Но, Иван Александрович, мы хотим отчитаться. Значит, мы не можем до Айгуль, мы ей звонили раз, наверное, 8 или 10, но проблема связана с двумя вещами. Во-первых, разница во времени, во-первых, она постоянно спит уже, и либо не снимает, либо ответчик. Понимаете, вы живете слишком далеко на востоке. Может, вы с Айгуль переберетесь поближе к нашему часовому поясу.
4: Ну, они, наоборот, вдаль хотят уехать еще туда.
5: А Дальний Восток отсюда еще 5 часов.
3: Но мы, если до Айгуль дозвонимся, мы
4: сказать,
3: все-таки...
4: Сказать, что вы уже...
5: Не
4: это
5: надо.
3: Не надо, да?
4: Да.
3: То есть, а давайте мы просто позвоним... Да, мы просто ей позвоним, да, не будем говорить про вас.
4: Мы
3: просто...
4: скажем, что она много что потеряла, правильно?
3: А что именно потеряла, не скажем.
5: Не скажем, правильно.
3: Но мы вас разбудили там,
5: нет,
3: что ли, да?
5: В любом случае, самое главное, что, что вы есть, это первое, что вы работаете, и то, что вы мне позвонили, это уже тоже главное. Потому что я вот действительно переживал там, то есть все, но...
3: Да, ну вообще вы за нас продолжайте за нас переживать, за Чапльдук, потому что дела у нас, ну, за гранью, честно вам скажем, мы просто хорохоримся, кроме шуток. Будет такой большой консилиум, эта тема, видимо, будет отдельного телефонного марафона.
5: Ну, мы как граждане по чуть-чуть можем вносить и вносим, ну, по чуть-чуть.
4: Так такие бы были граждане все, мы бы хорошо себя чувствовали, но таких, как вы, граждан...
5: Ну, да, надо остальных разуметь как-то.
4: Подавляющее меньшинство.
3: Ну, вот вразумите их, я не знаю, ведь как...
4: Но потом будет торжественное закрытие радио Чапльдук. И здесь будет большая...
3: Вот уж на это, видимо, дадут средства, да, чтобы мы, наконец, прекратили этот беспредел в эфире. На это, конечно, средства найдутся.
5: Мы этого не хотим.
4: Ну, мы были очень рады вас разбудить, выяснить, что... Ну, суть в том, что с Айгуль, так сказать, ситуация благополучно разрешилась.
3: Рассосалась как-то,
4: да.
5: Разрешилась, да.
4: Время вылечило, да.
5: По крайней мере, будете подавать без меня.
4: Да, будем звонить без вас.
3: Один профессиональный вопрос, потому что у нас вот течет, так сказать, онлайн-эфир, а у вас вот все течет на сантехническом вашем поприще? Все, что надо, течет, все, что не надо, заткнуто? По пакле хватает?
5: Правильно это называется лен.
4: Лен?
5: Лен.
4: Не пакля. Лен.
3: А, все понятно.
5: Лен.
3: Мы глухие тетери. У нас слышимость плохая.
5: Вот вы задали вопрос, и послушайте ответ.
3: Давайте.
5: У нас течет там, где должно, и не течет там, где не должно.
3: Правильно.
5: Вот так.
3: А у нас наоборот.
4: Да,
5: течет только там, где должно. Там, где
4: ну,
5: должно.
4: Спасибо большое. Спокойной ночи.
5: Это вам спасибо, что позвонили. Это правда рад. Я ждал, ждал, думал, позвонит, не позвонит.
4: Ну, это так такой результат.
5: Вам счастливо. Спасибо, что позвонили.
4: Все, пока-пока.
3: Пока. Удачи.
5: Пока.

0: прозвучала музыка для прослушивания под углом в 68 градусов.
1: А сейчас в нашем эфире песни для начинающих переворачивателей пингвинов, беспомощно опрокинувшихся на спину после очередного пролета гидроплана.

Радио Чиппельдук.

Шинерову

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Покрытие сигнала глобального веб-радио Чипльдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюз на радио Чипльдук. Обратно новости.
2: Чипльдук радио на Ньюс Реверс эфире В. Лямин Яков, студии В, микрофона У. Бис на папой стал Ин Чен Ким. Уточняет, не агентство народа вождя великого жена родила мальчика или девочку. Газета пишет, блузку и юбку в одетая беременности признаков либо каких без похудевшей заметно, появилась она года нового, в честь в приеме официальном на сделанном снимке на. Ранее сообщалось, которые беременности о Джу Соль Ли КНДР главы супруги, фотографии но

0: Чипл Дук, Ашкумук.
1: Чипл Дук, Ашкумук.
0: Чипл Дук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипл Дук, Ашкумук.
0: XBG Кеймлер Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Это была музыка для тех, кто уже подумывает.
1: А сейчас мелодия для тех, кто еще не раздумал.

0: Из давних загашников Чипыльдука.
1: Прямые включения на радио Чипыльдук.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Как вы уже знаете, в апреле этого года в Лондоне произошло событие, за которым с затаённым дыханием следили миллионы теле- и интернет-зрителей по всему миру. Конечно, речь идет о свадебной церемонии наследника английского престола принца Уильяма Уэльского и госпожи Кейт Миддлтон. Эту сказочную свадьбу освещали тысячи корреспондентов из разных уголков Земли. Тысячи аудио- и видеосюжетов, прямая трансляция. Естественно, радио «Чипыльдук» не могло остаться в стороне. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный аудиорепортаж, сделанный нашим специальным корреспондентом по Ближнему Востоку Владимиром Островским прямо с места событий. Итак, Лондон, 29 апреля 2011 года, Уильям и Кейт.

0: Мысль дня.
1: Если у вас хорошо варит котелок, вокруг быстро соберутся прихлебатели.
2: One, two, and go up.

0: эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипальдук.
2: Добрый день.
3: В студии Михаил Мерхенчук
2: и Никита Мерхенчук. В эфире обзор франкфуртской прессы на радио Чипальдук. Мониторинг. Мировая торговля. Мировая торговля. Антидеппинг. Рост мирового 3,3%. Что выше Росада, ДДЦА, ВТО и торговля по графику роста инвестиций, контроль.
4: Не могу найти локомотива.
2: Ну что ж, может быть, пока мы расскажем еще и о том, как министерство штрафует на неистраченные деньги. Белый дом, бюджетные резервы в ведомственных кассах. В статистике о том, что федерального бюджета правительство готовится совещание оптимизации и будет успешно реализованы.
4: Я не могу найти.
2: Вы слушаете обзор сегодняшней прессы на радио Чипальдук. В студии Никита Олтчук
3: и Михаил Красибик. Новости культуры. Жерар хочет стать гражданином семи стран. Видимо, паспортов, как и денег, много не бывает. Получив российское миссис, месье Депрек, как говорится, вошел во вкус. Давеча в Ницце на фестивале российского и публике свой новый фильм распутал. Торжественно напомнил прессе, что теперь франко-российских нескольких государств.
2: Михаил, а на последнем фестивале, который прошел, актер остался ли доволен своими
3: холстерами?
2: Ну что ж, будем надеяться, что скоро...

0: долгокруг для Владимира Даля. По 15 по горизонтали и 19 внезапное 7 букв.
1: Михаил, а прав ли я, что 16 по горизонтали, пересекающиеся с 5 по вертикали, содержит букву Ж на третьей строчке, которая спрашивает, что птица семейства Рудковских? Продолжаем обзор Рудковских газет. В студии Никита Волчук
0: и Михаил Красимик. Прошу прощения, Локомотив затянул с пересадкой Славина. Меняет Леонид. История со сменой главного тренера Локомотива близка к место, освободившееся после семи ухода хорватского специалиста Славина. В ближайшее время должен занять Леонид, под руководством которого железнодорожники уже пробили.
1: А скажи, тот ли это человек, о котором писал еще Рудковский спорт?
0: Тренировал Кубань, Локомотив.
1: Я думаю, болельщики будут...
0: Да, болельщики Локомотива уже долгие годы ждут тренера, который бы смог
1: Кучук. Ну что ж, и в завершение выпуска коротко о погоде. Завтра в Москве 20 градусов, ветер и осадки, которые 5 миллиметров. В следующей неделе циклон и солнечный
0: осадок. Где-то Паскаль.
1: Вертутного столба.
0: Спасибо, друг.
1: На этом завершен наш обзор утренних, вечерних и вчерашних газет. А с вами были Рудковский
0: и Михаил Масимович. До свидания.
1: Всего вам благодарствую.

Ну, а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Чіпльдук. Шо горіті?
1: Уже-же.
2: Уже-же. Уже-же. Уже-же. Уже-же.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут. Чипльдук. И так будет с каждым.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

облетела листва. У природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой. Твои волосы, руки и плечи, твои преступления. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Я боюсь твоих губ, для меня это просто погибель. В свете лампы ночной твои волосы сводят с ума. И все это хочу навсегда, навсегда я покинуть. Только как это сделать? Ведь жить не могу без тебя. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой.

Have a good time out. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
0: Итак, студия «Радио Чапельдук» приветствует
3: Алло.
0: Вас. Оксана?
3: Да?
0: Здрасте. «Радио Чапельдук» на проводе.
3: Ой, здравствуйте.
0: Мы в прямом эфире, поэтому в восторге только в печатной форме выражаем.
3: Здорово.
0: Да.
3: Классно,
0: ну, как
3: что
0: мы
3: позвонили.
0: Вы же хотели внезапно, но вот сейчас внезапность получилась.
3: Да? Да,
0: что
3: да,
0: делаете?
3: Конечно.
0: Что там делаете?
3: Я ничего.
0: Ничего не делает Оксана в Зеленограде, наша просто ветеран прослушивания.
4: А сколько вы можете, Оксана, еще ничего не делать? Вот, допустим, у вас какой рекордный был...
5: Ничего не делание.
4: Да. Какой поставили? Или вы не замеряли по времени?
3: 6.
0: Часов 6.
4: Нет, ну это детский
0: сад. Нет, ну это мега достижение. С двумя детьми ничего не делать... Это как-то...
5: Да. Андрюш, у нас, наверное, различаются понятия «ничего не делать».
4: Да, вот вы как ничего не делаете?
3: Как я ничего? Ну...
5: Забирать, да, завтрак сготовить, за детьми посмотреть, погулять.
4: Нет, подожди, ну, подожди, нет. Да, вот мы даже послушаем, как вы ничего не делаете?
3: Ну, примерно так, да.
0: Не нужно зачеркнуть.
4: Да. А вы можете вообще ничего не делать? Вот сейчас вы скажете, что вы ничего не делаете. А вообще ничего не делать можете?
3: Прямо лечь и ничего.
4: А, ну, нет, лежать, ну можно стоять, тоже, в принципе, хотя это напряжение, нежели лежать.
3: Нет, это сложно. Так, конечно, не получится.
4: Не, ну это но обидно, что? Потому что мы как раз проводим конкурс на лучшего слушателя Чапельдука.
5: Ничего
4: то есть,
5: не
4: как
5: нет.
4: Вы ничего не делаете под Чапельдук?
0: Как они ничего не делают, да, чтобы спасти Чапельдук?
4: Да,
0: мы все в свою сторону клоним.
4: Нет, на самом деле, ведь мы звоним вам, мы говорим, что вы делаете? Я ничего не делал, я слушаю радио Чапельдук. И я не то, что слушаю радио Чапельдук, одновременно иду помойное ведро выносить. Или... А я его слушаю и кроме него ничего не делаю, потому что, понимаете, это
0: все,
4: же...
0: Все. Ну, там да, уже голоса раздаются, да, детские, все, кончилось,
3: это
0: ничего
3: же
0: не делание.
3: Уже и есть, да.
0: Да, вот кто не знает, Оксана у нас вообще победительница была даже нашего первого такого морковника, первого юбилея. Вот, и она
3: ой,
0: верная.
3: Я помню.
0: Да,
3: это одна из лучших приключений моей жизни.
4: Вот вы ладно, же наш старейший слушатель-сотрудник.
5: Ну, как... Кирилл, так женщине, ну что ты говоришь, девушка?
4: Старейший. Ну, потому что у нее двое детей уже родилось.
3: Я горжусь прям, конечно, я старейший, да.
0: Старейшина,
3: я вот прям
0: молодая душой.
4: Вот вы, кажется, мы отупели за эти годы? Или мы помудрели, да? Или
0: мы и были-то да, не ахти, а сейчас...
3: Я хочу сказать, что вы все лучше и лучше, ну и у вас всегда гарантированно интересно. Ну тут просто будто вне конкуренции. Вы всегда были каким-то удивительным чудо-явлением. Просто уже все слушатели привыкли к тому, что вы есть.
4: Да.
3: А так-то, когда вы появились, это же вообще был культурный шок.
4: А может, там исчезнуть и потом появиться?
0: Вот мы
3: может,
0: думаем,
3: вам не исчезать, может, вам продолжать.
4: Ну, нужно, мы должны культурный шок постоянно, понимаете ли, шокировать. Как вот теперь шокировать, когда все привыкли, что так круто?
3: Все привыкли, да. Я так думаю, что вот... Просто когда первый раз я услышала это радио, я помню, это действительно, это было какое-то... Мы всем звонили, говорили, есть такое радио, послушайте. То есть...
4: Ну, так почему вы теперь не звоните никому?
0: А все уже слушают.

песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотекарей.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

фантастических романах главное — это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет. Илья Ильф.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Мы начинаем наше еженедельное шоу «Арнестнингамнемля». Разрешите мне представить вам, слева от меня находится
1: «Арнестнингамнемля». Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Несколько слов о «Арнестнингамнемля» в Воронеже.
1: На прошлой неделе, как обсуждалось количество шоу, и было определено, что 3000 лакосрарок, и кабасинургальный шоу, ракосрарок, в Воронежском практике.
0: Скажите, пожалуйста, Андрей, вот вы сказали, но ведь с вами можно и поспорить на эту тему.
1: Но 3,5% кажется,
0: Александр, что вы можете не обделять?
2: Проблема в том, что Запад чинит наши деятельности.
1: Но при условии хорошей каркас.
2: Ну, они хотят показать все-таки,
0: что... Господа, не ставлю.
2: И мы близки,
0: Ее. А поправка с ним не в нефть.
1: Но 23,3
0: миллиарда. А в процентном для них у Александра сегодня хорошее настроение, все время шутит. Александр, не снавнивня?
2: Но в самом Иране лёгкий самодёрк.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы перейдем ко второй теме. Двухпроцентные влияют ли они на Россию?
1: Но это аргумент из Харьковской области, потому что бактерии и грибковых культур.
0: Об этом сообщает газета. Александр. Патриотический акт.
2: Но я бы сказал...
1: Публицистика.
0: Нет. Господа, позвольте одну секундочку. Ведь дело в том, что... После всем известных событий... На Большой Дмитровке.
2: Но я не могу выразить этого договора, потому что он результат тяжкого переговора.
0: К нам на пейджи пришел вопрос...
1: В прошлый раз, кстати, этот вопрос 18 раз прокликался, и мы отвечали,
0: сегодня радиослушатели, другие сотрудники.
1: Но 324 человека пройдут по льду, открыть 45 километров.
0: Ну, возникает нелепая ситуация, потому что...
1: При этом не против ни та сторона, ни...
2: Я много с кем переговорил.
0: Господа, у нас осталось очень мало времени, поэтому... К нам в студию... Звонок. Представьтесь.
3: Антон. Евросоюз. Это
0: очень... Андрей, что вы можете...
1: Как говорил Заратустра... Полный абсурд.
0: Ну что ж, время... Наш адрес в интернете... Всего доброго.
1: Поехал.
0: Блунь.

0: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: You scare people.

Чипльдук. А смысл?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно на самые первые.

0: Сейчас время обеденного перерыва, легкого перекуса, аперитива, сэндвичей, снеков, ланчей и бранчей. Мы об этом не забываем.
1: Для тех, кто привык после сытного ланча впасть в сладкую послеобеденную дрему, расслабиться и с полчасика прикорнуть, в эфире рубрика «В помощь засыпающему». Послеобеденный тихий час на радио Чапельдук проходит под звуковую дорожку журнала «Кругозор». Запись 1976 года.
2: Что мы знаем о каракуле?
3: Каракульская овца в нашей стране занимает колоссальные территории в республиках Средней Азии и Южном Казахстане. Эта территория состоит главным из пустынных пастбищ и полупустыни.
2: Рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института каракулеводства Иван Никитич Дьячков.
3: На западе граница каракульской породы доходит до Каспийского моря, на востоке до озера Балхаш, на севере она простирается до Уральской области, а на юге до границ наших с Афганистаном и Ираном. Эта территория имеет более 200 миллионов га и отличается суровым, жестким климатом. Порода каракульская в нашей стране разделена на различные типы. По расцветкам, по смужковым типам эти животные разводятся в разных хозяйствах. До революции расцветки в основном были черные, очень немного серых, и совсем редчайшие были вот суры, там, бронзовые или серебристо-золотистые. Сейчас разнообразие, как художник, комбинируя краски, создает новую краску, так и селекционер отбирает животных, выращивает, скрещивает их, делает всевозможные комбинации. Ну, среди шкурок, которые производятся в нашей стране, разные по своей товарной ценности.
1: Дорогие друзья, мы напоминаем, что в эфире рубрика «В помощь засыпающему» по материалам журнала «Кругозор». Запись 1976 года.
3: Своей товарной ценности. Окраска сур и серый продаются на внешнем рынке гораздо дороже, но их в 5 раз меньше, чем черные. Есть знаменитая каракульча. Это маленькая шкурка с недозрелого еще ягненка. По цветам они также делятся, как нормально развитые шкурки, но они отличаются легкостью и изяществом рисунка. Есть такие шкурки, на которых еще никаких завиточков нет. Каракуль. А это родился живой ягненок. Ярочка на племя, а из баранчиков часть оставляется на племя, остальные идут на шкурку. При посещении нашего института и коллекции каракулевой задаются такие вопросы. Каким образом производится каракульча? Правильно ли, что в прошлом население, которое занималось разведением каракульской овцы, получала каракульчу путем нанесения ударов овце? На самом деле такое мнение не имеет под собой никакой почвы. Каракульча обычно получалась в зимний период, простудные заболевания, недоедание, скученные содержания овец. Чем хуже содержались животные за зиму, тем больше было каракульчи. В наше время каракульча сочетается с производством мяса баранины.
1: Дорогие друзья, мы надеемся, что погружение в сон проходит успешно. Под звуковую страничку старого доброго журнала «Кругозор».
3: Шкурка на каракульчу. Насчет завитка. Ну, иногда спрашивают, правда ли, чтобы сохранить дольше завиток. Ягненка зашивают, значит, в холстинку такую, чтобы завиток не разрушился. Это тоже как легенда существует. Каракуль претерпевает очень много всевозможных воздействий, когда он обрабатывается. Он и в жидкости содержится, и в квасильном растворе высушивается. Физические такие воздействия там, в барабанах и прочее. Временно завиток раскрывается, когда он высыхает, принимает свое прежнее состояние. В этом его и ценность. Другие вопросы. Почему, например, советский каракуль до недавнего времени назывался персидским каракулем? Персидским каракулем назывался он потому, что в давнишнее время через Персию, Персидский залив перевозился в Европу, где он продавался вместе с персидскими некаракульскими шкурками. Симпозиум международный, который был в 1975 году в Самарканде, было много представителей иностранных фирм, ученых, товароведов, коммерсантов. Значит, рассмотрел этот вопрос и выразил пожелание, что каракульские шкурки, производимые в Советском Союзе, называть «бухара-каракуль». И под этим видом они уже на международных аукционах, в каталогах и во всей другой документации «бухара-каракуль».
1: Это была рубрика «В помощь засыпающим». Спокойного вам сна!

0: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
1: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции.

0: Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.
1: Заклинаю я вас, хмары, громы и громовиці. Я посылаю вас на леси и воды. Тут у вас немає сили, немає сили.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и
4: Илья Ярцев.
3: В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет, извлеченных из старой обуви. Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. И вот я извлек из женских луноходов, такие, знаете, луноходы валенки, газета... Страница 20.
4: У меня, кстати, горнолыжные ботинки, там огромное количество газет.
3: Все, подождите, Илья, вот у меня из луноходов вот материал, страница 20, большой материал под названием «Традицию нельзя затоптать». Значит, говорится, что же за традиция? Советский Союз 20-30-х годов стал предметом осмысления в новом спектакле художественного руководителя МХАТа имени Чехова. Понимаете, вот можете тоже, тот, кто будет эти луноходы носить, может достать эту газету и узнать, что за традиция была, значит, вот в этом театре. Какие у вас еще, Илья, интересные обувь какая-то есть?
4: Ну, сейчас я смотрю, много босоножек, там почти не осталось газет.
3: Вы говорили про лыжные ботинки, вот меня очень интересует. Давайте посмотрим, был бы эти лыжные ботинки.
4: Народный артист РСФСР Светлана Немоляева. Интервью.
3: Прекрасно.
4: Пасьянс помогает мне легко заснуть.
3: Скажите, а вот судя по лыжным ботинкам, обладатель ходил коньковым ходом или традиционным?
4: Вы понимаете, это горнолыжные ботинки.
3: А горнолыжные ботинки?
4: Это огромные, это... совершенно такие, похожие на луноходы, кстати.
3: Тогда можно целый номер комсомолки-толстушки затолкать в такие ботинки.
4: Да, на выходные дни комсомолка-толстушка.
3: Да. Но у вас что-то там интересное есть, какой-то материал из этих горнолыжных ботинок?
4: Ну вот, я вам говорю, статьи на интервью со Светланой Немоляевой.
3: Да.
4: Куклы рассказали детям о доброте и смелости, статья.
3: Интересно.
4: Очень познавательно. Здесь много... Трамвай домчит домой. Большая, хорошо, интересная статья.
3: Да, прекрасно. Вы знаете, меня что вот удивляет? Вот стоят, значит, сланцы. И даже в сланце кто-то запихал газету. Вот, понимаете, я сейчас
4: это возможно,
3: достаю. Зачем это делается?
4: Это скорее кроксы. Вы знаете, так,
3: кроксы.
4: Вот туда можно засунуть.
3: А в сланце-то зачем было? Сланцы. Вот здесь материалы. В этих сланцах газета «Трассировка новой линии столичной подземки утверждена».
4: Хотелось бы все-таки газеты «Гудок», «Труд» вот этого периода. Но вы знаете, совершенно помолодела обувь.
3: Да.
4: Вот.
3: Молодела. А вот для пожилых я извлек...
4: «Вечерняя Москва» у меня газета есть.
3: Хорошо, «Вечерняя Москва». Может быть, там что-то о вечернем досуге есть,
4: да,
3: для пожилых людей.
4: Просто запах жуткий какой-то.
3: Да, ну это не мудрено. Да, вообще. Друзья, нам не позавидуешь сейчас. Здесь в студии сейчас такая, извините, вонь. В общем, конечно, в основном люди аккуратно носили. Но достаточно одного вот этого драного тапка от человека не очень аккуратного, чтобы запахом заполнился. Фу, не представляю, как это. Хорошо, что все хранилось
4: большой,
3: на антресолях.
4: Да, большое интервью с Ларисой Семеновной Латыниной. Я думаю, многим любителям спорта,
3: да,
4: это прекрасная спортивная гимнастка, известна. Вот большое интервью. На руках меня носили.
3: Да, замечательный материал. Продолжаем и уже завершаем обзор газет, найденных в скомканном виде в старой обуви, хранящейся под кроватью, на антресолях, на дачах, складах и прочих местах.
4: Да.
3: Старые газеты оказались не очень старыми, но все-таки достаточно любопытными.
4: Ну, понимаете что? Дело в том, что то, что мы считаем старым, да, это уже можно назвать древним, понимаете?
3: Да.
4: Вот представьте себе, 5 лет разницы,

0: я предлагаю? Да. Я предлагаю сейчас всю эту барахло, все эти газеты обратно запихать.
1: Да.
0: И встретиться нам с вами лет через 15.
1: Да, действительно. Вот тогда это будут действительно совсем не свежие новости.
0: А сейчас мы с вами должны как-то... Да,
1: завершаем этот обзор.
0: Да.
1: Газеты, которые мы достаем из вот этих бахил из 66-й поликлиники. Так, читаем здесь материал под названием «Очень горячий. Наша планета вмещает в себя внутри раскаленный шар, распространяющий свое тепло земной коре». Вот такой материал. Это кто захочет, может взять вот эти вот ботинки синевато-черные и на странице 29 прочитать эту информацию подробнее. А пока мы запихиваем, значит, эти газеты снова в эту обувь. И пусть мы в следующий раз сделаем более... обзор более старых газет, но все равно...
0: Может быть, просто если у кого-то есть обувь старая,
1: может,
0: с газет, может нам прислать просто...
1: Присылайте нам старую обувь, действительно, от прабабушек, прадедушек, какие-то, может быть, действительно купленные на барахолках.
0: Да, найденные на антресолях.
1: Да, действительно. И очень хотелось бы иметь какую-нибудь оригинальную, экзотическую обувь, например, какие-нибудь балетки,
0: да,
1: пуанты розовые с завязками, знаете, ботильоны какие-нибудь, лоферы, ну вот, ну, конечно же, бутсы футбол. Тоже не мешало бы иметь. И этническую обувь, пожалуйста, присылайте. Например, унты, угги, какие-нибудь чувяки. В них тоже могут быть интересна какая-то пресса внутри. Вот. Ну и, конечно же, наши лапти родные.
0: Да.
1: Мы с удовольствием в них пороемся, в этих газетках. И особенно хотелось бы иметь в своем распоряжении деревянные голландские кломпсы. Мы с удовольствием почитаем и газеты, и саму обувь прокомментируем.
0: А что важно, мы можем соприкоснуться с очень старыми, но при этом вечными новостями, ценностями.
1: Да. Понимаете, такие
0: старости. Это благородно, это породисто.
1: Да, очень все это познавательно, очень содержательная обувь. Так что, друзья, не спешите расставаться с вот этим главом. Обязательно ознакомьтесь с газетами, которые запихнуты туда внутрь.
0: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
1: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости». А сейчас продолжим наше вещание в современными ритмами.
2: And now, ladies and gentlemen, tonight in our show, we have a group of fellows who've taken this country by storm. And here they are to play for you tonight, so let's give them a big hand.
3: One, two, three.

0: предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... Я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А, простите, пожалуйста, вы Евгений?
4: Да.
6: Вот вы можете вспомнить сейчас, что вы делали...
5: Что вы делали 5 лет назад, примерно в августе?
4: Сергей, 5 минут, хорошо, я...
5: Это не Сергей, нет, вы ошибаетесь.
4: Нет, это я своему руководителю.
5: А, своему руководителю. То есть мы вас застали на защите диссертации. С тех пор вы как были студентом, а сейчас вы уже доцента метите.
6: И действительно, преподавателю говорите просто Сергей.
4: К сожалению, нет.
5: Нет?
4: К сожалению, нет.
5: Нет, пусть преподаватель повисит пока, да?
6: Давайте попробуем инвентаризацию памяти.
4: Я, кажется, догадываюсь.
5: Он догадывается.
6: Вот и зря.
4: Кто? Я думаю, что это с радио.
5: Да. Это явно не с телевидения.
6: С радио называется.
5: Да, с радио.
6: С радио.
5: Так, какого?
4: Да, с радио.
5: Какого?
4: Наверное, мое любимое радио Чипльдук.
5: О!
6: Так. То есть вы хотите сказать, что за эти 5 лет вы не разочаровались?
4: Нет.
5: И несмотря на то, что он не слушал 5 лет радио Чипльдук, оно осталось его любимым.
4: Откуда вы знаете, что я не слушал?
5: А вот как-то так вот нас проинтуичило.
4: Нет. Мало того, я вашу аудиторию расширил человек, наверное, на 100.
5: Я-то думал, был скачок на 104 человека. От кого это? А это, оказывается, Евгений.
6: Евгений, вот так подчас звонишь радиослушателям неким, а они, в общем, не то, что не слушают, а и раньше не слушали, толком ничего сказать не могут, не понимают, кто им позвонил и зачем.
5: Да и заявку не они оставляли, а какие-то подставили.
6: А вот проходит 5 лет и выясняется, что Евгений практически нас узнал и даже, наверное...
4: Каждый день ждал.
6: Да. И, наверное, ждал, да. Вот сейчас, конечно, жду звонка.
5: И, мало того, сейчас подвесил в режим ожидания преподавателя.
6: Которого называют просто Сергей на нервной почве. Сказал ему, Сергей...
5: Да. И заслуженный деятель науки, кандидат математических наук, профессор Шмельбанский, ждет, пока Евгений в коридоре побазарит очень содержательно с радио Чипльдук.
4: Да. Да. Да, именно так.
5: Так, а преподаватель у вас музыкальный, ему как-то нельзя заявку дать и выполнить нашу?
4: Может быть, совместно, а вы мне скажете, и мы совместно пропоем, да?
5: Вместе пропоем.
6: А у вас, послушать вот у вас что-нибудь? Мы же не обязательно народное творчество.
5: Вы вообще в какой город-то попали?
4: Москва.
6: Интересно, а где район-то какой?
4: Район академическая, это у нас что? Это у нас
6: академический.
4: Да, наверное.
5: Преподаватель, да, академик, да, значит, все там.
6: Какие новые программы на Чипльдуке вас порадовали?
4: Ну, знаете, я не любитель программ, да, мне просто нравится как лаунж, как такой, да, второй фон, да, очень способствует работе, да, и отдыху, соответственно. Когда мы собираемся с друзьями, общаемся только под радио Чипльдук.
6: Ну, хорошо, давайте будем окукливаться, будем что-то исполнять.
4: Хорошо, хорошо, вы выбрали?
6: Нет, я хочу, чтобы Евгений, поскольку он действительно, что называется, заждался, пускай он сделает вот накопившиеся эмоции, выплеснет в каком угодно звуке.
4: В одном или в сочетании звуков?
6: 20 секунд в вашем распоряжении.
4: Ну, я уложусь, наверное, в 2.
5: Из них 19 на размышление, секунду на один звук.
4: Да.
6: Очень хорошо, так. Это 5 лет ожидания. Да. И вот такой...
5: Вот так реагирует. Да,
6: посмотри,
5: настоящий...
6: какая такая тесситура, частотный диапазон.
5: Ну, ты доволен?
6: Я доволен, очень хорошо.
5: Замечательно.
6: Очень хорошо. Мы сделаем джингл.
4: Ну, отлично, я старался.
5: Все, в это же время, на этом же месте, через 5 лет. И чтобы никаких изменений у вас в жизни не было.
6: Да.
5: В смысле, в худшую сторону точно.
6: Здоровья.
5: Всегда таким же молодым. Таким же позитивным.
4: Я вас тоже поздравляю оставаться такими же молодыми, прогрессивными.
5: Ну, какой дисциплине преподаватель-то, одним словом, профиль?
4: Да это не преподаватель, я не знаю. Ну, он мой, по сути, как наставник, да, но он мой руководитель.
5: Ну, из области какой, вот, радиоэлектроники?
4: IT, конечно же. Сейчас современная информационная технология.
6: Обнимаем, Евгений.
5: Все, оставайтесь с нами.
6: Спасибо.
4: Да, Пока. Спасибо вам. Пока. До свидания.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чипыльдук. Начало шестого сигнала соответствует феноменально точному времени.

0: Минутка веб-радио Уганды на радио Чапальдук.
1: Намазерьяван матка мутимагуае зунген слоев саси вафе.
2: Хуэ сига.
1: Намазерьяван матка мутимагуае зунген слоев саси вафе.

Чиплендук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут. Suddenly, predictably, my girl starts to cry.

0: Лабиринты человеческой мысли.
1: Товарищи! Один, один, ноль, один, ноль, ноль, один, раз, раз, еще раз, ура, раз, ноль, раз, ноль, один, ноль. И еще раз ноль, товарищи. И да здравствует ноль. Ура, товарищи. Ура.
0: Мы передавали фрагмент речи Владимира Ильича Ленина о трудовой дисциплине 1920 года в качественном цифровом звучании. Digital Remastering студии Чипльдук. Апрель 2007 года. Звукорежиссер Аркадий Иванченко.
2: Необходимость улучшения качества звучания данной речи вождя не подлежит сомнению. Послушайте для сравнения оригинал записи этого выступления Ленина в аналоговом звучании с граммофонной пластинки фабрики Готлиба Моля 1922 года выпуска.
3: Недавно мы прогнали шкурников. Все мы скажем теперь: долой шкурников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, об отлынивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах армии труда.
0: Очевидно, что в таком виде речь вождя не выдерживает никакой критики. Она непонятна современным лодырям, прогульщикам, нарушителям трудовой дисциплины и прочим продвинутым пользователям аппаратуры класса хай-энд.
2: Радио Чипльдук планирует продолжать реставрацию и оцифровку выступлений других крупных деятелей прошлого и регулярно транслировать их в эфире в улучшенном качестве.
0: До новых встреч в программе «Лабиринты человеческой мысли».
3: В марте текущего 919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал –

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, Дрим Тим, помаленьку.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Фраза дня.
1: Ничто так не бросается в глаза, как красный молотый перец.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Здравствуйте, дорогие меломаны и знатоки музыки. Наверняка многие из вас знают и любят доктора Хауса, героя культового сериала «Доктор Хаус». Но вряд ли кто-нибудь знает, что в жизни он совсем иной, чем на телеэкране. Например, доктор Хаус очень любит петь. Причем делает это очень хорошо. Можно даже сказать, профессионально. В отличие от многочисленной армии любителей караоке. Недавно он даже записал целую пластинку блюзовых стандартов «Let Them Talk». А чтобы остаться инкогнито, выпустил ее под именем актера Хью Лори, якобы играющего доктора Хауса в сериале. И сейчас вашему вниманию мы предлагаем песню, которую, по словам источника, пожелавшего остаться неизвестным, доктор Хаус любит распевать в душе перед уходом на работу. Итак, «They're red hot» или «Горячие тамалес» – редчайший бутлег, записанный в душе.

музыкальные истории на радио Чиполь-Дук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях.

0: И истины в жизни прописные.
1: Потому что непечатные.
2: Радио Чиппельдук. Великая лексико-лингвистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка. Мультипликационный сериал будет выходить на двух языках – русском и китайском. Одной компании, являющейся самой крупной на китайском рынке, были выкуплены права на четвертый сезон популярного мультсериала для детей «Фиксики». Компания, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода сериала «Фиксики», которые будут произведены в ближайшем году. Российский сериал «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут в различной технике. Они объясняют детям, как все устроено в мире техники и технологий, делятся знаниями по географии, химии и физике. Продолжим новости. У микрофона Максим Соловьев. Новости технологий. Самые легкие пароли для взлома назвали эксперты. Мошенники легко взламывают пароли из простых слов. Например, «пасворд» или «кверти». Самые простые пароли представляют из себя личные данные пользователя. Рекомендуется не использовать дату рождения, имя или номер телефона. Почти в 100% случаев компаний получилось выяснить коды, чтобы войти в учетные записи. Ведь главная проблема – это очень простые пароли. Одни из самых известных паролей – месяц-год в латинской раскладке. В одной из компаний этот пароль использовали 600 человек. В начале мошенники пробуют вводить самые обычные известные комбинации, а уже после этого, в случае неудачи, пробуют личные данные пользователя. Специалисты утверждают, что труднее всего будет взламывать пароли, состоящие из случайных знаков, цифр и букв. Однако в этом случае важна длина пароля. Это были новости на радио Чипыльдук. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. Всего вам доброго!

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово

Не совсем радио. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: piss.
1: Известный французский цирковой силач Дидье Бабье уже в детстве был строптивым, подвижным и сильным ребенком,
2: с которым не могла управиться целая дюжина нянек и шестеро гувернантов.
1: Поговаривают, его даже рожали две матери.
2: Задумайся.
3: Après l'écriture, après l'imprimerie, la parole se grave dans la matière pour toujours.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Паша, ну вот таким языком составлено письмо. «Ихбин моя хотела, чтобы ваша позвонила моему другу, живущему ныне на Гоа». Алло, Паша?
4: Да, Паша.
3: Паша, очень рады вас слышать. Вы ведь на Гоа сейчас, да?
4: Да, на Гоа.
3: В Индии, вот прям на Гоа, вот прям на берегу, прям вот океан шумит.
4: Ага, да, на машине еду еще.
3: А, на машине еще пока. А что там делаете вообще на Гоа? Отдыхаете или работаете?
4: Все подряд. А кто это? Что, вы могли бы перезвонить, может быть? Я бы вот остановился.
3: А это некое радио Чипульдук.
4: А, радио Чипульдук, здорово, я вас постоянно слушаю.
5: То есть что передают там?
3: Не останавливайтесь тогда уже, езжайте.
4: Да, конечно, приходится ехать. Но обычно, когда я вас слушаю, то я сижу и никуда не еду.
5: Ну вы можете сейчас остановиться? И вообще вы стоите, что ли? Можете сесть?
4: А, да я и так сижу, конечно же, за рулем еду.
3: За рулем он сидит и движется.
5: Ага. Ну видите, уже полдела готово. Значит, сидите и слушайте. Значит, осталось только... Кто там бибикает? Это кто такой?
4: А это я, да, подал клаксон.
5: Правильно, правильно.
3: Какая-то повозка
4: а что,
3: там.
4: А в эфире прямо я радио, да?
3: Ну, практически.
5: Прям в эфире радио?
4: Да, шикарно. Ну, привет все, всем ребятам.
5: Всем ребятам передадим. Может, кому-то не надо или прям всем передать?
4: Да, я думаю, что надо всем ребятам передать, а кто надо, прослушает. Кто
5: вот,
4: не надо, прослушает.
5: Очень правильно.
3: Ну, какой-нибудь колорит у нам скажи. Что вы вот сегодня, чем вы завтракали? Вот что такое вы ели? Такое?
4: Ну, я завтракал, радио Чипульдук я слушал. Еще купался, и тут гроза да вдруг пошла.
3: Ага.
5: А в желудок,
4: вот,
5: через
4: а
5: рот?
4: А потом мы пришли, собственно. А, через рот, да вы что, творожок, салат, грибной суп, целая уйма всего.
3: Ну это как-то не, это по-московски как-то, не по-гуански, не по-индийски.
4: Ну так я недавно был там и там.
3: И там и там.
5: А привезли что ли из Москвы еще?
3: Привез с собой.
5: А грибы?
3: Грибы индийские.
4: А грибы китайские, шиитаки.
3: Ага, ну вот хоть какой-то колорит. Ага.
5: Ну и как
4: конечно,
5: они?
4: Конечно, колорита полно. На самом деле там мясо, там это оленина, что у нас тут, кабан.
3: А одеты как, вот хипуете? Прикид какой на вас?
4: А вы знаете, дорогая мне покупает самые зашибательские, конечно же, шмотки.
3: Ой, такие разноцветные
4: так,
3: такие.
4: Все очень модно, конечно. В Москву приехал, сказали, кто тут такой модный к нам приехал.
3: Круто.
5: Ай, хорошо.
3: Красиво.
5: А сколько еще будете на Гоа-то?
4: А, да долго-долго, хорошо, что...
5: А все тут тоже ходите от бедра... Довольны, все смотрят на вас, думают, ох, какой вот пошел, выискался, да?
4: Ну, от бедра-то это дамочки. А-а-а. Мы-то что, это, широко расправив плечи.
5: А, ну, правильно
4: а
5: тоже.
4: У нас одна девочка из Минска приехала, и вот мы ей хотим вещи в настоящий момент передать. Хотим узнать, где она живет.
3: Угу.
4: Поэтому я, может, откланяюсь?
5: Да, не вопрос. Конечно.
4: Шикарное радио. Спасибо, постоянно слушаю, всем рекомендую.
3: Отлично.
4: Мы с вами, что? Гоа слушает радио. Типа,
3: будем что? Знать, что...
5: Гоа с нами. Спасибо.
3: Гоните дальше своего слона по трассе.
4: Спасибо.
3: Обгоняйте осторожно.
4: Всем привет.
3: Пока.
5: Счастливо.
4: Ага, счастливо.
3: Это был Паша с Гоа. В эфире радио Чипульдук. Колорит.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости» на радио Чепельдук. С вами диктор Арсений Мухин. А сегодняшний наш краткий обзор будет построен на материалах газеты «Известия», которую опустили нам в почтовый ящик нашего радио Чепельдук, возможно, с опозданием, потому что это номер от февраля 1990 года, четверг, 22 число, номер 54 газеты «Известия». Он адресован был в квартиру 10. Мы не знаем, что за жильцы там жили, почему она попала в наш почтовый ящик, но с удовольствием познакомим вас с материалами из этой газеты. На фронтальной, так сказать, передовой страницы. Здесь есть и короткие материалы. Такая колонка здесь. Вот одно из сообщений. Папа Римский посетит Кубу. Ожидается, что Папа Римский Иоанн Павел II совершит свой первый визит на Кубу в следующем году. В следующем, имелось в виду, в 1991. Возможно, он его и посетил тогда. Но это я от себя комментирую иногда уже. Так вот, а католические священники встретились по этому поводу с кубинским лидером Фиделем Кастро в представительстве Ватикана в Гаване. АФТ-КПП за отмену ограничений. Крупнейшее в Соединенных Штатах профсоюзное объединение АФТ-КПП, здесь неразборчиво, потому что номер надорван, высказалось в среду за отмену существующих в американском законодательстве, дискриминационных ограничений на торговлю с СССР. Ну, были времена, да, интересно. На проходящей в городе Белл-Харбор, штат Флорида, зимней сессии исполнительного совета АФТ-КПП делегаты, представляющие свыше 14 миллионов американских трудящихся, призвали правительство США предоставить Советскому Союзу статус наибольшего благоприятствования в торговле. Ну, замечательно, какие новости были тогда, 1990 год. Деньги для Восточной Европы, пишет газета «Известия», февраль 1990 год. Ожидается, что Всемирный банк вложит более 5 миллиардов долларов в экономику Восточной Европы в течение ближайших 3 лет для поддержания экономических реформ. Об этом сообщил президент банка Коннейбл. Ну и, наконец, такой вот позитивный материал. Он называется «Доплаты к пенсиям». Совет министров Белоруссии принял постановление о дополнительной материальной помощи малообеспеченным и нетрудоспособным гражданам и многодетным семьям, пишет газета «Известия». Вот в 1990 году, в начале года, такой оптимистичный материал. Средства на доплату к пенсиям и ежемесячным пособиям берутся только из республиканского бюджета. Но разве можно жалеть деньги, когда речь идет о повышении жизненного уровня людей? Постановление вводится в действие с 1 марта нынешнего года. Ну, нынешнего имелось в виду 1990 года. Ну вот, от себя лично, пусть и с небольшим опозданием, с удовольствием поздравлю пенсионеров Белоруссии. Вот такие материалы мы могли прочесть на первой странице февральского номера газеты «Известия». Это московский вечерний выпуск. Газета выходит, ну, наверное, выходит до сих пор с марта 1917 года. Это были несвежие новости на радио Чепельдук. С выпуском несвежих новостей вас познакомил диктор Арсений Мухин. Но сейчас немножко танцевальной музыки в современных ритмах.

0: Прозвучала музыка для постановки «Клистира»
1: на сцене драматического театра. Ну а следующая композиция предназначена для опытных мастеров укладки бордюрного камня на четной стороне улицы.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я верю в то, что мы должны сделать мир счастливым для наших детей, но не для детей наших детей, поскольку дети не должны заниматься сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.
3: You wanna be with me? Beautiful. Just you and me in the moonlight. I'm in the mood for love.
0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
4: Радио Чиппельдук. Пока не так.

Ну а сейчас мы предлагаем вспомнить незабвенного Майкла Джексона, большого, кстати, любителя горных лыж. И следующий трек расскажет всем любителям его творчества об одной малоизвестной поездке Майкла в украинские Карпаты на горнолыжный курорт Буковель. Там, спустившись, бывало, с ветерком по горной трассе, Майкл, одетый, как водится, в национальный гуцульский костюм, овчинную жилетку с аппликацией и широкие пастушьи штаны с вышитой узоровой марлевой повязкой на лице, попадал прямо в объятия друзей, местных музыкантов. Ну и устраивал с ними такую легкую дружескую пирушку, ну и импровизированный джем-сейшн с песнопениями. К счастью, у нас сохранилась одна редкая самобытная фольклорная запись.

0: Țipi-n duc.
1: Țipi-n duc. Țipi-n duc. Țipi-n duc. Țipi-n duc. Țipi-n duc. Țipi-n duc. Țipi-n duc.
0: Țipi-n duc.
1: Țipi-n duc.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Чипльдук.

how you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну.
1: Поэтому в эфире прозвучит специальный выпуск новостей для засыпающих.
2: Итак, мы начинаем.

0: Девять баранов. 10.
1: Японских журналистов задержали во время попытки снять лидера КНДР Чена Ира.
0: 1.
1: Ранее сообщалось, что за попытку видеосъемки спецпоезда Ким Чена Ира
0: Три верблюда. 4 верблюда. 5 верблюдов. 6 верблюдов. 7 верблюдов. 8 верблюдов. 9 верблюдов.
1: Корпорация Apple, выпускающая компьютеры, планшетники и смартфоны, разрабатывает свой первый телевизор. Прототип устройства уже собран, а на рынок новинка может выйти в 2012-2013 году.
0: 20-й верблюд.
1: Об этом сообщают некоторые американские эксперты, близкие к Apple. А также прямо говорится в недавно вышедшей биографии Стива Джобса. Автор книги Лутер Айзексон.
0: 47-й верблюд.
1: Google выплатит $500 миллиардов долларов штрафов за рекламу медикаментов. Рекордный штраф $500 миллиардов долларов.
0: Приезжайте. Один бегемот, 2 бегемота, 3 бегемота.
1: Продолжаем новости для слушателей.
0: 4 бегемота.
1: Джим Керри.
0: 5 бегемотов.
1: Приложение Эмми Стоун.
0: 6 бегемотов.
1: Актер.
0: 7 бегемотов.
1: Фотомоделью журнала.
0: 8 бегемотов.
1: Дженни Маккарти.
0: 11 бегемотов.
1: Снял видео,
0: 12
1: признается в своих чувствах актрисе Эмми Стоун. Эмма пишет он: если бы я был намного младше, я бы женился на тебе. У нас были бы толстенькие детишки, все в веснушках, пишет Керри. И в заключение новости спорта для отходящих ко сну.
0: 1 кенгуру.
1: Объявлен состав сборной России на Кубок мира по регби в Новой Зеландии.
0: 4 кенгуру.
1: На групповом этапе Кубка мира команда России встретится со
0: сборной
1: Италии,
0: Ирландии,
1: Австралии.
0: В
1: состав сборной России включены Денис Антонов, Андрей Быканов, Михаил Сидоров, Сергей
0: 12,
1: Василий Ахимик, Владимир Подвинников, Владимир Островов. Об этих и других новостях в нашем итоговом выпуске новостей за неделю.
0: Итого 225 кенгуру плюс 25 енотов, 75 бегемотов и 35 баранов. И получается...
1: С вами в студии

Поликарпов. Приятных снов. Two, three.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

Радио Чипльдук. Страшно. Смешное. Радио.

государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на которую наняли его. Герберт Прокноу.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Только что прозвучал отрывок из концерта Гроссо Пьетро Франделли для флейты с оркестром. В нашей рубрике «Встречи с интересными людьми» эта музыка прозвучала впервые, и я хотел бы сразу объяснить вам, почему мы остановили выбор именно на этом музыкальном произведении. Казалось бы, ничего обычного, известно Пьетро Франделли, его музыка, но эта музыка прозвучала в исполнении Виктора Эдуардовича Кушнарева, известного флейтиста, профессора, народного артиста России, и исполнил он ее носом. Вы не ошиблись, вы не ослышались, носом. Позвольте вам представить Виктора Эдуардовича, он любезно согласился прийти к нам в студию. Здравствуйте, Виктор Эдуардович.
1: Добрый день.
0: Виктор Эдуардович, сразу переходим к вопросам, их накопилось очень много, потому что вы своеобразный, уникальный музыкант. Расскажите про ваши детские годы, почему и как вы начали играть носом, с чего началось?
1: Начал я играть в 5 лет, когда упал, играя в футбол, разбил себе губу. Отец решил все-таки продолжить занятие музыкой. И мой педагог посоветовал мне сыграть носом. И это получилось.
0: И с тех пор вы играете только носом?
1: С тех пор я играю исключительно носом.
0: Невероятно. Виктор Эдуардович, чтобы быть более убедительным, вы не могли бы вот прямо сейчас в студии, я вижу, вы пришли со своей флейтой, вы не могли бы вот здесь, прямо в студии перед микрофоном, что-то исполнить для меня, для наших многочисленных радиослушателей?
1: Пожалуйста. Сейчас я исполню 3-ю сонату Боккерини.

0: невероятное, действительно невероятное, если можно сказать так, зрелище. Человек играет на флейте носом. Виктор Эдуардович, у меня к вам следующий вопрос. Ваша флейта, на которой вы играете носом, она обычная, то есть с одной дырочкой для губ, или это специальная флейта, сделанная для вас?
1: Я играю на специальной флейте с двумя дырочками для левой и для правой ноздри.
0: Каждая дырочка. Скажите, пожалуйста, существует ли принципиальная разница играть правой ноздрю в правой дырочке, левой в левой, или это для вас?
1: Это не проблема.
0: Это не проблема.
1: Это не проблема. Главное, чтобы не сувать нос не в свое дело.
0: Вы знаете, существует легенда, что Паганини мог играть на одной струне. Возвращаясь к разговору о специальной флейте с двумя дырочками, я знаю, что на вашем концерте в Нью-Йорке во времена Холодной войны вам подменили флейту перед концертом, и вы обнаружили эту подмену. Флейта была с одной дырочкой. Не могли бы подробнее рассказать, как это было?
1: Это действительно было так. Ну, Холодная война, вы же понимаете. Но я сыграл...
0: Действительно, флейта была с одной дырочкой.
1: Я играл на однодырочной флейте. Ну, и зритель встал и кричал «Браво! Браво! Браво, Россия!»
0: Замечательно. Да. Вы знаете, мне бы хотелось убедить наших радиослушателей в том, что это не какой-то розыгрыш. Вот какая мне пришла в голову мысль. Вы играете носом на флейте, то есть у вас полностью освобожден рот во время игры. Не могли бы вы, играя на флейте, одновременно почитать что-нибудь, обратиться к радиослушателям, прочитать ваше любимое стихотворение?
1: Это всегда пожалуйста.
0: Будьте добры.
1: Сейчас.
2: Может быть, ты вспомнишь обо мне, или я приду к тебе во сне. И опять услышишь голос мой, смысл слов моих простой.
0: Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что у нас в студии в гостях Виктор Эдуардович Кушнарев, флейтист, который играет на флейте носом. Вы могли сами убедиться, что одновременно с игрой на флейте Виктор Эдуардович Кушнарев читал стихи. Скажите, пожалуйста, Виктор Эдуардович, простите, у нас сейчас звонок в студию. Да-да, пожалуйста, вы в эфире, ваш вопрос.
3: Алло. Николай Егоров, я, к сожалению, не знаю имя, отчество вашего уважаемого гостя, но вопрос очень простой у меня. Что делает ваш уважаемый гость, если во время концерта ему захочется чихнуть?
0: Виктор Эдуардович, вы слышали вопрос?
1: Да, я слышал вопрос. Вопрос очень интересный. Но я в этом случае употребляю всегда нитробутан.
4: Ваш нос заложен? Вас мучает насморк? Не беда. Вам поможет нитробутан. Нитробутан – верный друг и надежный партнер вашего носа. С нитробутаном по жизни.
0: Напоминаем, дорогим радиослушателям, мы беседуем с человеком, который играет на флейте всю жизнь носом. Виктор Эдуардович, все мы знаем, что у вас, если можно так сказать, на носу 50-летний юбилей, и вы готовите к этому юбилею постановку, литературно-музыкальную композицию по повести Гоголя «Нос».
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, в двух словах, мы ограничены временем, вы будете играть и читать?
1: Я буду и читать, и играть.
0: Носом нос.
1: Да.
0: Замечательно. Ну что ж, время нашего интервью, к сожалению, подходит к концу. И, вы знаете, на прощание, что бы вы посоветовали молодым музыкантам?
1: Я бы посоветовал, безусловно, сморкаться при первой возможности.
0: Сморкаться, чтобы нос всегда был чистым.
1: Да, да.
0: И, наверное, никогда не вешать носа.
1: Ну да.
0: Спасибо, спасибо, Виктор Эдуардович. Ну что ж, наше интервью, к сожалению, закончилось. Гостем нашей студии в рубрике «Встречи с интересными людьми» был уникальный флейтист Виктор Эдуардович Кушнарев, который играет носом. Всего доброго!

0: Картинка.
1: Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: нам с вами все еще хочется смеяться и шутить.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Мысль дня.
1: Самое крепкое и надежное дружеское рукопожатие своей правой рукой, своей же левой.
2: I wanna talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

0: Как удивительно и непредсказуема порой наша жизнь.
1: Ну, вот кто бы мог подумать, что случайный визит к нам в студию, ну, лет так 10 с лишним назад, некого Николая...
0: Коли, Коляна.
1: Ну, школьного дружка, одного из творческих сотрудников, даст название нашему радио – Чипль-Дук. Ну, впрочем, слово самому Николаю.
0: Коля, ну скажи, вот что для тебя значит то самое памятное слово, от которого родилось тогда наше название?
2: Это удовольствие для тех, кто находится там.
0: Ну там и на зоне, чтобы было понятно.
2: Сами знаете, жизнь там тяжелая.
0: Ну мы так особо не знаем, но
2: время тянется.
0: Да.
2: Вот. И чтобы как-то его скоротать, есть у друзей, товарищей такая... Ну, можно сказать, забава. Чиферя.
0: Почиферить, да?
2: Да.
1: Честно говоря, музыкальный и словарный блатняк, шансон и криминально-зональная эстетика, ну, мягко скажем, не наш формат. Как в жизни, так и в эфире.
0: А что касается гастрономической темы, то побулькивание ароматного борща или шипение кофеварки больше ласкает наш слух.
1: Но в тот день, когда все в тогда еще полупустой студии слегка притомились
0: и захотели попить чайку-кофейку,
1: наш незваный, но тепло принятый визитер, слегка помятый жизнью Колян, вполне органично так предложил.
3: Ну что, пацаны, почиферим?
4: Чифир горячий, вот твое лекарство.
1: Ну, все, разумеется, поняли это предложение не в буквальном, а, так сказать, в метафорическом смысле. Мол, почаевничаем, и дружно поддержали идею.
0: Вот тогда Коля и произнес свое сакраментальное.
3: Ну, тогда ставьте свой чифербак.
0: Чифербак? А что это? Уточнили присутствующие.
1: На что Колян задушевно так пояснил, что собой, собственно, представляет этот загадочный чифербак.
0: Ну, а вот сам этот вот чифербак, он что собой представляет?
2: Ну, это такая емкость, безразличная, любая. Кружка, консервная банка, маленький бачок. Угу. Вот. Закладывается пачка чая. Угу. Вот. Чем меньше емкость и чем больше чая, тем лучше чифир. Заливается кипяточком.
0: И на огонь.
2: И ждет. Ну, а когда до кондиции дойдет, в кружок садитесь с братанами. Ну, и по кругу, по глоточку, за разговором о житии, о бытии. Это трудно объяснить словами.
1: Ну, чифербак так чифербак. И вскоре, в тот вечер, электрический чайник, ну, этот самовар 21 века, увенчивал огромный стол в уютной, респектабельной переговорной, где обычно происходили мозговые штурмы, перекусы, чаепития и кофе-брейки. Начался этакий русский five o'clock за чифербаком.
0: Факт остается фактом. Чифербак, словно вирус, попал в тот день на язык творцов-придумщиков будущего радио. Вот только беда, что уже через день после ухода Коли вспомнить это вроде бы простое, но слегка заковыристое словцо, этот многоуважаемый чифербак, никто толком уже не мог.
1: И когда кто-то сказал в положенное время five o'clock,
0: ну что, чай, кофе, потанцуем? Пойду поставлю этот... Как его там? Чипль-Дук.
1: Все поняли контекст, и никто не удивился. Так Чипль-Дук, рожденный от чифербака, перекочевал в наш студийный обиход.
0: И когда понадобилось уже наконец придумать название для радио, вопросов не было. С языка у всех почти хором сорвалось. Чипль-Дук.
5: Вот самовара, я и моя мать. А на дворе?
3: Вот такая простая и удивительная история. Честная и почти невероятная, как и все на радио Чипль-Дук.
1: И как все-таки хорошо, что именно этот самый чипльдук Чифербак, а попросту говоря, весело булькающий чайник
0: с кипятком,
1: служит у нас всем остальным чайникам символом уюта, единения близких душ,
0: предметом, вокруг которого можно приятно поболтать, помолчать, помечтать
3: и попридумывать что-нибудь этакое. Чипельдуть.

0: 器显示的金额付款，请不要忘记随身携带的物品和发票。欢迎您再次乘坐上海出租车。Here we are. Please pay by the number on the meter. Don't forget your receipt and belonging. Welcome to take Shanghai taxi again. Thank you and goodbye.
1: Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

0: Это была минутка веб-радио Вьетнам.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
2: Радио Чипльдук. Последнее.

0: Если кантри, что еще хуже, чем кантри может быть?
1: Скажите, вы там защитили уже докторскую или еще пока кандидат?
2: Нет. Кандидат.
1: Кандидат. Мы, видите, все про вас знаем. Кандидат по агрохимии, Всеволод, наш юзер, да, который когда-то слушал Чипыльдук.
2: Ой, это было очень давно.
1: Давно, да. И сейчас с такой
0: ленцой... Благополучно разочаровался.
1: Со старперской ленцой он говорит, что это были дурацкие увлечения молодости, все в прошлом. Не тут-то было.
2: Возможно.
0: А куда мы попали? Такой город же у нас, Бобрик.
2: Москва.
0: Это, а вы где живете-то еще, небось, еще в центре?
2: Нет, не в центре. Нет. Замкадыши мы.
0: Замкадыш. Не добивает туда Чипыльдук сейчас у нас под Москвой.
1: Нет. Он не в теме, он не слушает Чипыльдук. Это чувствуется.
2: Я не в курсе. Я уже давно к вам не заходил, честно признаюсь. Да.
0: Но мы вообще пытаемся сейчас максимальное количество слушателей разочаровать, потому что вы сейчас зайдете и увидите, у нас играет шансон. Может быть, это вам подойдет, кстати?
2: Ну, это надо будет как-нибудь зайти, послушать.
0: Вот, я говорил, Андрей, понимаешь, а так бы как мы заманили человека? Никак. А вот сказал ему, что там сейчас шансон на этой частоте. Надо зайти. Вот видишь, Андрей, вот видишь?
1: Я слышу пока.
0: Слышишь? Прекрасно. Хорошо, значит, ваша задача теперь попасть именно вот в эти 17 из 24 часов, в которые можно по радио Чипыльдук услышать хороший, добротный шансон. Ну
1: да. А на завтрашнее празднование Чипыльдука мы вас даже не пытаемся, не пытаемся даже пригласить.
2: Слава Богу.
1: Вот, оставайтесь за МКАДом там у вас.
2: Спасибо.
0: Но все-таки мы будем стараться соответствовать, конечно. Вы
2: хорошо,
0: тоже зайдите к нам как-нибудь, загляните.
2: Обязательно зайду,
1: ну, кстати,
2: проверю.
1: Вот во время последней нашей беседы вот эти вот глупые подхихикивания такие с вашей стороны, они были чаще, они были моложе, живее, непосредственнее.
2: И мы вот как-то... Время идет, да. Года 3 назад вы мне звонили, по-моему, уже.
1: И что? У нас, вот говорят иногда, у нас год за 3. У нас наоборот, у нас 3 за год. У нас мы не стареем. Вот.
2: Да-да.
1: Вот такой вот...
0: Не надо, вот не трогай
1: кантри-бублика.
0: Что мы... Это из первых, смогли. Из первых. Мы должны сейчас человека вновь вернуть.
1: Он и на это не тянет, понимаешь? То есть это серый такой уже кандидат наук.
0: Почему?
1: Совершенно.
0: Он кантри-бублик.
1: Если... Я бы назвал его даже старый перец, но он и на перца не тянет, понимаешь?
0: Вот ты совершенно человека это самое.
1: Ну да, как его растормошить?
0: Как его растормошить? Вы вот от Чипыльдука ушли, а куда пришли?
2: Я ушел и как-то никуда на самом деле не пришел, если только там в машине, и больше люблю какой-нибудь FM, где никакой музыки нет. Одни
0: то есть
2: новости.
0: Мы вас добили. Но если вы вдруг... А вы в Москву приезжаете иногда? Бываете в городе Москва? Бываете?
2: Да вот сейчас в городе Москве сижу, вот в кабинете работаю.
1: В кабинете сидит, понимаешь?
2: Да, сидю. Оценки, двойки вот выставляют негодяям всяким.
0: А, так вы учитель.
2: Вот. Да я учитель, преподаватель, я в вузе, в школе, где меня только нет.
1: Ну, не солидно ему, да. Понимаешь, с Чипыльдуком ассоциироваться, это имидж разрушает.
0: Да, потом скажет, я слушаю Чипыльдук, скажет, что, чего?
1: Еще за своего примут, начнут как-то тыкать, значит так, по-небратски обращаться. Да.
0: Ну, значит что, через 4-5 лет вам позвоним тогда?
2: Вот. Позвоните заранее, предупредите, когда вы мне позвоните.
0: Да.
2: А то я будет очень неожиданно.
0: Действительно.
2: Я испугаюсь.
1: Друзья, это в прямом эфире радио Чипыльдук. Был человек по нику Кантри Бобрик. Запомните это имя. И обязательно через несколько лет мы проследим эволюцию его личностную
0: если
1: и
0: вдруг,
1: карьерную.
0: Если вдруг...
2: Это уже переходит в систему.
1: Да.
0: Если вдруг... Ваша дочь или сын скажут, мне поставили двойку. А кто? Да этот наш, как его? Кантри Бобрик. Что? Вы знаете, вот это он.
1: Ну ладно, все-таки загляните на Чипыльдук разочек-другой. Глядишь, и как бумерангом к нам вернетесь.
0: Нельзя обижать Кантри Бобрика.
1: Нет, он хороший.
0: Ну, он взрослый, ему уже 24 года, 25
1: конечно,
0: лет. Ну,
1: конечно,
0: в таком возрасте уже.
1: Переросток. У нас возрастной ценз до 23.
0: Ну все, счастливо. Много двоек не ставьте, только пожалейте.
2: Хорошо.
1: До свидания.
2: До свидания.

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов Калмыкии.

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.